все труднее и обиднее жить. Вокруг сплошные козлы, и негде взять 3 рубля. А все красивые бабы непроходимо глупы и потому не способны.

между все зажатое тепло. В магазины не пробраться, слишком много народа, и так уже давно. И мне не на что жить, я не хожу на работу. Наступит время, и мы все станем хиппи. Мы разрушим город, в котором жили, и будем жить хиппианской общиной. А потом по улицам дуют холодные.

мы ненормальные дети, и по городу ходить. Я ненавижу этот город, город грязи и помой. Ненавижу этот город, город грязи и помой. Ненавижу этот город, город грязи и помой. Холодное тело города, мне не стать твоим ног.

планета сгонит, чтобы мы замерзли, а пока мы ненормальные дети, и по городу ходи.

доширака, 75 пачек двухслойной туалетной бумаги, 5 пакетиков смеси полисахаридов амилозы и амилопектина или кукурузного крахмала, ядро наполовину наполненное стиральным порошком Дося и целое море разных чупа-чупсов, леденцов от кашля и таблеток от метеоризма.

пусть воинственные дяди простят за детскую наивность и лучше сбросят на себя всю свою радиоактивность.

0: Краткого наличия,
1: кроме чаек, например,
2: существует неприличный.
0: В крайних острый пионер,
1: цепко хапая ухабы,
2: он уходит на холмы,
0: где зарю встречают бабы,
1: где капканы ставим мы.
2: Он уходит, клобродит,
0: грудь царапая кустом,
1: сором шалом баб обводит,
2: гулко харкает потом,
0: лишь пазами куропаток,
1: да нехоженных могил.
2: Объясняю недостаток.
0: Пионера я убил.
1: Пионера я убил.
2: Пионера я.
0: Пионера я убил.
1: Пионера я убил.
2: Пионера я убил.
1: Пионера я убил.
2: Пионера я убил. Пионера я убил.

меня по жизни нету планов. Осень, я бухаю постоянно. Впрочем, спеть вам про вино и про дождик за окном было бы по меньшей мере странно. Я совсем от жизни оторвался. Осень — это день, что мне остался. Впрочем, это все равно, ведь про осень и вино я уже и сам заколебался. Тоя, чья там рожа в зеркала, тоя, я испытываю страх. Я боюсь, мне суждено, ведь про осень и вино, ведь каков простор, таков размах. Но я себе не вру, ведь я бы мог. Это все вранье и бог, и рок. Только видно заодно, это осень и вино, север, юг и запад и восток. Да пою и брошу все за раз. Завтра же, сегодня же, сейчас. Мне и самому смешно, что какое-то говно нам мешает, убивает нас. Я хочу, чтоб жизнь была другой. Я хочу побыть самим собой. Ну а если я никто, я ботинки, я пальто, паутины мною сотканы. Ну а если я никто, я ботинки, я пальто, паутины мною сотканы.